0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. Суд окончательно снял Свердловский список «Яблоко», с выборов региональное ЗАГС-собрание. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Свердловский облсберком уже аннулировал удостоверение кандидатов из списка, а в избирательном бюллетене сведения о «Яблоке» будут вычеркнуты. Напомню, отменить регистрацию списка «Яблоко» в августе потребовала партия ЛДПР, ссылаясь на нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Добавлю, что решение касалось только списка по единому округу. Кандидаты от «Яблока», выдвинутые в одномандатных округах, формально продолжают борьбу. В Екатеринбурге открыли движение по новому участку транспортной развязки у Калины. Теперь автомобилисты могут ехать по правому проезду Сибирского тракта с выездом на улицу Комсомольскую. По планам администрации, в ближайшее время строители приступят к реконструкции левого проезда Сибирского тракта. На время этих работ по правой стороне организуют двустороннее движение. Полностью завершить все работы планируют в ноябре. В центре Екатеринбурга сегодня и в ближайшие выходные ожидается большое количество паломников. В храм на Крови из Челябинска доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно будет до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поиске работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что во время пребывания в Екатеринбурге десница святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые за более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, продлены на 3 года. В аэропорту Кольцово задерживается на вылет 17 рейсов. Это следует из онлайн-табло авиаузла. Один рейс в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» отменен. Третий ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open. В полуфинале он проиграл второй ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву, со счетом 3-0. 30-летний Хачанов был последним россиянином в одиночном разряде US Open. Он занимает 50-е место в мировом рейтинге. Доллар на выходные понедельник – 84 рубля 26 копеек. Евро – 97 рублей и 87 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

баб по бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В российских школах для пятиклассников ведут новый предмет. Со второго полугодия они начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Кравцов отметил, что предмет, который также называют «ДНК России», направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов вроде «Магнума» решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красные и Белые» и «Бристоль», с утра открылись, но купить в них спиртное будет нельзя. Ограничение не касается баров, кафе и ресторанов. Наступившие выходные на Среднем Урале будут теплыми, но дождливыми. На регион надвигается новый циклон, который стремится вдоль уральских гор на север и принесет осадки. Погода будет преимущественно облачной. Прогнозируются дожди от небольших до умеренных. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 12 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 22, завтра ожидается от 16 до плюс 18. В понедельник, 14 сентября, днем плюс 15-17 и преимущественно без осадков. Ведущие математики мира заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. Главная проблема – расхождение целей. Компании стремятся к быстрым победам в решении задач, а наука нуждается в осмыслении и новых методах. Опасения вызывают ошибки в рассуждениях искусственного интеллекта, вопросы авторства, неравный доступ к инструментам и влияние коммерческих интересов на новую повестку. При этом математики не отвергают искусственный интеллект, а призывают грамотно его использовать. Под открытым письмом подписались 25 лауреатов медали Филдса, самой престижной награды в математике. Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six. По данным издания, у поп-звезды ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. Хоккейный автомобилист получит 97 миллионов рублей от КХЛ по итогам прошлого сезона. Всего между клубами распределят 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это доходы от реализации телевизионных прав, а также целевые отчисления от азартных игр. Больше всех по итогам сезона получил ярославский «Локомотив» – 216 миллионов. Меньше всех – шанхайские «Драконы» – 19 миллионов. Средства получат как школы, входящие в структуру клубов континентальной и молодежной хоккейных лиг, так и независимые спортивные школы. Доллар на выходные понедельник – 84 рубля 35 копеек, евро – 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Побадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. Екатеринбург стал городом с самым доступным бензином. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. Это следует из данных приложения «Гдебенз», на которые ссылается портал 66.ru. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. Свердловская область в целом поднялась в рейтинге на 33 позиции. Бензин есть на 53% АЗС Среднего Урала. В среднем по России топливо в наличии есть только на каждой третьей заправке. За неделю сильнее всего доступность бензина снизилась в Татарстане на 13 пунктов до 50%. В Башкортостане показатель упал на 10%. В Удмуртии и Пермском крае топливо продают только на каждый пятый АЗС. Екатеринбургу придется менять 1280 километров водопроводных сетей из-за износа. Это следует из программы модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие 20 лет. Всего на балансе водоканала свыше 2000 километров магистралей. Сообщается, что на ветхих коммуникациях в среднем случается одна авария на каждый километр за год. На плановую замену сетей до 2045 года городским властям необходимо найти 358 миллиардов рублей. В центре Екатеринбурга сегодня дежурят сотрудники ГИБДД. В эти выходные ожидается большое количество паломников. В храм на Крови доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поисках работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявлял, что во время пребывания в Екатеринбурге десницы святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. Травмпункт в Академическом перешел на круглосуточный режим работы, сообщили в Департаменте информполитики. Теперь в случае травмы жители Екатеринбурга могут получить неотложную помощь в любое время суток в Центральной городской клинической больнице номер 6 на Академика Парина. Врачи также принимают дачников с порезами, проводят профилактику бешенства, клещевого энцефалита и столбняка. Медведи за год выходили к населенным пунктам почти в половине регионов России, следует из подсчетов ТАСС. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. Так, в Красноярском крае только за 9-10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных медведей. Причины активности зверей разные. Среди них несанкционированные свалки, неурожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей, лесные пожары. Север Свердловской области тоже переживает нашествие медведей. Подобного не было около 15 лет. Звери выходили на улицы Ивделя, а в Краснодуринске медведи замечают регулярно с конца августа. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
6: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю «Арсенал», просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Фирменный поезд номер 7172 «Демидовский экспресс» сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской магистрали. Все составы сформируют из комфортабельных вагонов купе и СВ. В них есть кондиционеры, душевые, яркие детские купе. Предусмотрен вагон-ресторан. Первый рейс двухэтажный поезд отправится 3 декабря. Билеты уже в продаже. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» отмечает, что расписание «Демидовского экспресса» останется прежним. В пути поезд так же, как и раньше, будет делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. РЖД заключили с холдингом «Синара транспортные машины» трехлетнее соглашение на поставку электропоездов «Финист». Ранее такие договоры заключались сроком на один год. В рамках контракта для РЖД на Урале производят электропоезда серии S-104 для линий с постоянным током и S-105 для маршрутов с разными видами тока. Составы идут в 5- и 8-вагонном

0: исполнении. В этом году завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синары», поставит 12 поездов «Финист». Из них 7 уже переданы РЖД для эксплуатации в Краснодарском крае, Башкирии, Самарской и Свердловской областях. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» напоминает, что «Финист» полностью отечественный электропоезд, способный разгоняться до 160 км в час. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники и места для крепления инвалидных колясок, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, крепления для спортивного снаряжения.
1: Екатеринбург готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет в городе с 11 по 17 сентября. Участники из 191 страны соберутся на Урале, чтобы обменяться идеями, культурой и энергией. Встречу гостей подготовили и ворота города. Железнодорожный вокзал, рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Маргарита Караева.
2: Чтобы вокзал Екатеринбург в условиях повышенной нагрузки, а также особых требований транспортной безопасности работал бесперебойно, а также стал еще более комфортным для наших пассажиров, провели локальный текущий ремонт пассажирских платформ, тоннелей, лифтовых холлов, залов ожидания. Обновили фасад здания вокзала. На перроне и пассажирских платформах установили дополнительные вазоны для цветов, скамьи и урны и заменили асфальтовое покрытие. В целях транспортной безопасности в досмотровых зонах установили связь с линейным отделом транспортной полиции. Провели генеральную уборку по всей территории вокзального комплекса. Чтобы прибывающие на фестиваль гости почувствовали нашу заботу на уральской земле, обновили навигацию, подготовили рекламные и туристические афиши, а также проинструктировали наш персонал.
1: Канал Телеграма РЖД сообщает, что всего в логистике фестиваля планируется задействовать более 150 регулярных поездов. В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Народы России в лицах Свердловской магистрали». Экспозиция знакомит с традициями, бытом и культурным наследием многочисленных народов нашей страны. На 8 стендах портреты представителей большой железнодорожной семьи. Это работники локомотивного и вагонного хозяйства, подразделений по управлению движением, работе с пассажирами и других структур. Гости и жители Екатеринбурга могут увидеть галерею рядом с управлением дороги. Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале «Тюмень». В новом зале предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания поезда. Установлена эргономичная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть место для зарядки электрического кресла-коляски. Для пассажиров с детьми организована отдельная игровая зона. Особое внимание уделено доступности информации. В зале установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха. Размещено табло отправления и прибытия поездов. Также есть сенсорный видеотерминал. Он позволяет самостоятельно посмотреть информацию об услугах вокзала, либо связаться с оператором и получить консультацию, в том числе на русском жестовом языке. Для ориентирования слабовидящих граждан размещены тактильно-контрастные указатели и пиктограммы. Проект реализован в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. В целом на вокзалах страны теперь действует 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД.
3: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
4: Только здесь. Оззи Осборн. Только на Рок-Арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В аэропорту Кольцово сегодня задерживается вылет 15 рейсов. Следует из онлайн-табло авиаузла. Общая география задержек от Калининграда до Бишкека, но чаще всего переносят рейсы на юг и в Москву. Дольше всех придется ждать пассажирам рейса до Сочи авиакомпании «Россия». Самолет должен был вылететь еще накануне днем, однако рейс перенесли на 30 часов, на 10 вечера субботы. Сегодняшние утренние рейсы в Сочи, Краснодар, Минводы отложены примерно на 7-10 часов. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на табло и уточнять информацию у авиакомпаний. СМИ сообщили об уголовном деле, которое завели на сотрудников водоканала из-за проблем с водой. Основанием для расследования стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что, по версии следствия, вызвало масштабные перебои с водоснабжением, которые случились летом в Екатеринбурге. Напомню, в августе большая часть города на несколько дней осталась без холодного и горячего водоснабжения из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. Проблемы возникли и в начале сентября. Сообщалось, что износ большинства водопроводных сетей Екатеринбурга достиг 70-100%. В 16 крупных городах России, в том числе в Екатеринбурге, заработала связь 5G. Пока сервисами могут воспользоваться все обладатели устройств на платформе Android, сообщили в Минцифры. Там отметили, что связь пятого поколения обеспечивают МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, но не в каждом городе доступна связь 5G сразу от всех операторов. В Екатеринбурге высокоскоростной мобильный интернет уже доступен в центре, а именно на проспекте Ленина, улицах Ванера, 8 марта, Пушкина и перед домом правительства на Октябрьской площади. В Минцифры добавили, что технологию могут расширить еще на 50 городов до конца этого года. Екатеринбург в эти дни принимает международный фестиваль молодежи. В город съехались более 10 тысяч участников из 200 стран. Это молодые ученые, блогеры, активисты, студенты и школьники. Фестиваль работает по нескольким направлениям, от спорта и музыки до сферы IT. В программе мастер-классы, творческие сессии и встречи с молодыми лидерами. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос туров со стороны россиян, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По ее словам, есть сезонные вещи в Турции. Обсуждение, как отменить all-inclusive и лесные пожары. Ни то, ни другое на спрос не влияет, сказала она. По данным АТОР, Турция сохраняет лидерство среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек. Евро 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.
8: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
9: Попробуй спеть вместе со мной.
8: Аудио Слейд.

Баб Пободуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Рок Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. В предстоящем эпидсезоне прививку от гриппа должны получить не менее 65% населения Среднего Урала или около 2,5 миллионов жителей. Планы на стартовавшую кампанию по вакцинации анонсировали в Свердловском Роспотребнадзоре. Санврачи отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызвать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится. Заменят все три штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. Мэрия Екатеринбурга передумала сносить двухэтажки в центре Уралмаша. Участку вдоль улицы Победы вернули прежний статус общественной деловой зоны, сообщает телеграм-канал «Квадратный метр». Специалисты по недвижимости поясняют, что возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов, построенных в 1949 году, пока снимается с повестки. О сносе заговорили минувшим летом, когда часть территории квартала в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажки. Этажную жилую застройку. Свердловская область названа в числе регионов лидеров по числу поступивших в вузы, сообщает РИА со ссылкой на Минобрнауки. Рейтинг сформирован без учета Москвы и Петербурга. Так, согласно статистике министерства, количество зачисленных в вузы Екатеринбурга на бюджетное и платное обучение превысило 34 тысячи человек. Возглавил рейтинг Татарстан. В вузы Казани поступило 36,5 тысяч человек. Приемная кампания этого года завершится не позднее 30 сентября по окончании платного приема на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября. Дума Екатеринбурга хочет выяснить, довольны ли жители ее работой. Запущен специальный соцопрос. Исследование проводится на портале госуслуги до 20 сентября включительно. Напомню, минувшим летом жителям Екатеринбурга предлагали оценить качество работы мэрии. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин вернулся в расположение клуба перед стартом нового сезона НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба команды. Напомню, летом 40-летний Овечкин, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов, подписал новый контракт с Кэпиталс на один год. Российскому форварду осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Грецки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф. Старт нового сезона 29 сентября. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Баб-Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

Музыка мирового класса. Рок-класс.

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. О сильных дождях и грозах предупредили свердловские синоптики. На Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Первой на его пути окажется Челябинская область. Сегодня вечером там прогнозируют ливни, а при грозах шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Завтра непогода достигнет Свердловской области. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС. Местами пройдут сильные и очень сильные ливни, прогнозируются грозы. В отдельных районах не исключается град. Новый зал Свердловской филармонии строить пока не будут, заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, кроме эскизной картинки, нет ничего, ни проекта, ни финансирования. Губернатор добавил, что в приоритете сейчас другие культурные объекты, те, что уже в работе. Например, реконструкция здания театра музыкальной комедии. Паслер подчеркнул, что регион продолжит поддерживать саму филармонию, а в перспективе власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве нового здания. Более 20 свердловчан лишились денег при попытке купить машину в Европе. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей через мессенджер у мошенников, выдававших себя за центр поставки. Те прислали электронный договор с НН-компанией и попросили 610 тысяч рублей за таможенное оформление. Затем пострадавший получил требование доплатить еще 1 миллион рублей за выкуп авто. Проверка ВИН-номера на портале таможенного оформления ЕАЭС показала, что машины с таким номером не существует, сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. По аналогичной схеме 64-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 1 600 000 рублей. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Наталья Орейро станет одним из хедлайнеров культурной программы Международного фестиваля молодежи, который в эти дни принимает Екатеринбург. Выступление запланировано на воскресенье, 13 сентября, на площадке Экспо-центра. Вместе с Орейро на сцене в этот день выступят Нилетто, Алекс Гаудино, южнокорейский бойс-бенд W24 и ансамбль донских казаков. Наталья Орейро известна по популярному в России сериалу «Дикий ангел». Она уже выступала в Екатеринбурге в 2019-м. В рамках большого мирового тура. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор

0: about.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Заслуженный инди-рокер Найк Борзов и его версия песни Егора Летова про дурачка.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Количество задержанных рейсов в Кольцово к вечеру сократилось почти в два раза. По данным онлайн-табло Екатеринбургского авиаузла, к этому часу вылет откладывается у 8 рейсов, в том числе в Петербург, Бишкек, Минеральные Воды, Москву. Самая длительная задержка у рейса авиакомпании «Россия» в Сочи. Пассажиры ждут вылета более суток. Примерно на час сдвинуты по времени вечерние рейсы уральских авиалиний в Ташкент и во Владивосток. Топлива на Среднем Урале более чем достаточно, но пока еще возобновили работу не все АЗС. Из-за этого и появляются очереди, заявил губернатор Денис Пастер. По его словам, поставки бензина в Свердловской области увеличились. Дополнительные партии поступают в первую очередь на АЗС сети «Лукойл». По мнению губернатора, как только на все заправки полностью поступит бензин, ситуация стабилизируется. На этой неделе, по сравнению с концом августа, количество машин в очередях на свердловских АЗС сократилось в два раза. А по данным сервиса «Дейбенз», Екатеринбург к выходным стал городом самым доступным бензином в России. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. О сильных дождях и грозах предупреждают свердловские синоптики. На Средний Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Непогода достигнет Свердловской области завтра. Начнутся дожди, возможны грозы и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Спасатели призывают, уходя из дома, закрывать форточки. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. В МЧС также предупреждают о тумане, предстоящей ночью и завтра утром. Протоиерей Максим Меняйло попросил достроить в Пионерском микрорайоне храм, чтобы владельцы однушек слушали колокольный звон и не грустили, сообщает портал 66.ru. Храм на Раевского строят в честь святителя Спиридона Тримифунского. Работы идут медленно из-за нехватки средств. Уже потрачено несколько миллионов рублей, сделан фундамент, ведется кладка. Церковь рассчитывает на поддержку мэрии и пожертвования горожан. В Таиланде заявили, что россияне вошли в число лидеров по покупке жилья в стране. С января по июнь соотечественники оформили в собственность 842 объекта общей стоимостью около 109 миллионов долларов. Это чуть больше 9 миллиардов рублей по актуальному курсу. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. В среднем соотечественники приобретают в королевстве студии на 40 квадратных метров при средней цене квартиры 130 тысяч долларов или 11 миллионов рублей. В лидерах по покупкам недвижимости в Таиланде – китайцы. Они приобрели около 2000 квартир. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина».
2: Здравствуйте. В Свердловскую область вернут вытрезвители. Отделение начнут открывать в следующем году, заявил главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный. Сейчас граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медицинских показаний для госпитализации у таких пациентов нет, хотя сами они остаются в беспомощном состоянии. Специализированные вытрезвители, по словам Поддубного, решат эту проблему. Там нетрезвые люди смогут безопасно прийти в себя под присмотром фельдшера. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов, вроде «Магнума», решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красное и Белое» и «Бристоль», с утра открылись, но купить не спиртное сегодня не получится. Ограничение не касается кафе, баров и ресторанов. Условия семейной ипотеки могут кардинально измениться с 1 октября. Вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей. Во-вторых, льготную ставку могут фиксировать не на весь срок, а только на 15 лет. После этого условия пересмотрят с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Главные потери понесут семьи с одним ребенком. По расчетам, для них ставка может вырасти с 6% до 12%. Для семей с двумя детьми ставка может остаться на уровне 6%. А для семей с тремя и более детьми снизится до 4%. Также обсуждается повышение максимальной суммы кредита до 18 миллионов рублей для Москвы и до 9 миллионов рублей для регионов. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, станет двухэтажным. Это произойдет зимой. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской железной дороге начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда при этом менять не планируют. Из Екатеринбурга состав будет отправляться в 23:35, а из Петербурга в 4 часа дня. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых – 500 рублей. В Петербурге 385, в Екатеринбурге 340 рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Hello, Yekaterinburg. My name is Martin Lee Gore of Depeche Mode. It's pleasant to listen our song on Radio Rock Arsenal.

баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Кампания по вакцинации против гриппа началась на Среднем Урале. В планах обеспечить прививками не менее 65% населения или около 2,5 миллионов жителей области. В Свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что один из ожидаемых штаммов гриппа способен вызывать более тяжелое течение болезни, особенно у людей из групп риска. В предстоящем эпидсезоне состав вакцин по рекомендации ВОЗ полностью обновится, заменят все три штамма вируса. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 20 раз выше, чем среди тех, кто прошел вакцинацию. Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидподъема. В Верхней Пышме проверили на прочность первый российский высокоскоростной поезд. Речь идет об испытаниях на соударение кузовов вагонов. Тесты проводили на заводе «Уральские локомотивы». Удары в кузов производили специальным вагоном с увеличением скорости при каждом последующем соударении. Испытания подтвердили, что несущая конструкция кузова вагона способна выдержать критические ударные нагрузки без значительных деформаций, изломов, трещин или сколов. То есть при реальном столкновении кузов сохранит свою геометрию. Напомню, собираемые в Верхней Пышме локомотивы способны разгоняться до 400 км в час. Первыми городами, которые свяжут высокоскоростные поезда, станут Москва и Петербург. Позже появится высокоскоростная магистраль и между Казанью и Екатеринбургом. В Екатеринбурге суд утвердил мировое соглашение по необычному делу о коммунальной аварии. Весной из-за засора в системе водоотведения парковка у одного из домов превратилась в зловонное озеро. Канализационные стоки залили припаркованный автомобиль. Машина серьезно пострадала. Автовладелец подал иск водоканалу как к ответственному за сети на 216 тысяч рублей. Водоканальцы спорить не стали и предложили решить дело полюбовно. По условиям договоренности предприятие переведет пострадавшему 207 тысяч рублей. Из них 180 тысяч на ремонт авто, 27 тысяч на покрытие судебных издержек, которые понес пострадавший за время разбирательств. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Российская фигуристка Алина Загитова заплатила более 200 тысяч рублей за нарушение ПДД. Об этом сообщает Мэш на спорте. Загитова за 9 месяцев нарушила ПДД 124 раза. Сразу после оплаты штрафов фигуристка не оплатила парковку, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Элизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Музыка мирового класса.
1: Рок-Арсенал.
0: 104,5 FM. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Алабама Шейкс с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Человечество. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

Баба-Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: и читаете книги на платформах, на все ставят дисклеймер, что содержит там, и бог весть, что еще содержит. То есть, поскольку у нас сейчас действительно очень много новелл, вправе сейчас об этом поговорим, которые коснутся как зарубежной музыки и уже коснулись, так и отечественной. Так что идем-то на самом деле тем же курсом и догоняем, и перегоняем Америку, как по старой доброй традиции.
1: Ну, вообще, тут я, Катя, могу сказать, что государство на то и государство, чтобы следить, так сказать, за нравственностью в каких-то, ну, конечно, каких-то рамках.
0: Вот,
1: то есть,
0: я, да,
1: потому что невозможно же совершенно человека ограничить от того, чтобы он ничего не слушал и ничего не писал. Но, кстати, Фрэнк Заппа, он же такой острый на язык был.
0: Может, человек. Мы его и послушаем тогда потом?
1: Фрэнка Заппа мы, конечно, послушаем.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Екатериной Герлах, правозащитницей, общественным деятелем, который занимается такими очень щепетильными вопросами. Сегодня мы говорим о вопросе цензуры и запретов в рок-музыке. Почему они происходят и насколько они правомерны, и как все это происходило в историческом разрезе за рубежом, ну и у нас, конечно. Но я еще вспоминаю, что в Великобритании еще раньше было дело по поводу вот этой нравственности в текстах рок-песен. И такая была Мэри Уайтхаус. И вот она вместе с графом Лонгфордом выступала за то, чтобы ограничить такие вольные тексты рок-музыка.
4: Там, наверное, Оззи Осборн попал, нет?
3: Нет, прежде всего Deep Purple.
4: Ну вот. Поэтому тут не угадаешь, какой коллектив попадет в следующий раз под очередную раздачу
3: как
4: или за
3: бы
4: какую
3: там
4: песню.
3: Там просто случается козел в помещении. Группа Deep Purple вообще писал тогда тексты Ян Гиллан. Mm-hmm. Человек достаточно такой, ну, скажем, эпикуреец. Вот он как бы свое отношение к жизни. А он поэтому написал текст песни «Мэри Лонг». Знаменитая песня, которая даже была издана в Советском Союзе. Вот интересные парадоксы такие,
4: вот
3: да?
4: Да, вот иногда
3: пластин.
4: Вот говорю, не угадаешь, вот, где прилетит.
3: Вот, и там такой текст, просто закачаешься в этой песне. Такое ощущение, что наши редакторы фирмы «Мелодия» просто не знали английский язык.
5: Я, пожалуй, тоже воздержусь от перевода текстом песни «Мэри Лонг». Но послушать-то мы ее можем вполне. Группа Deep Purple на Рок-Арсенале в программе «Рок-Арсенале».

0: Это была группа Deep Apple с песней Mary Long. Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, артисты, да, часто отвечали, ну, собственно, это единственный доступный способ. Раньше еще было можно ответить на, в ответ на погульное цензурирование, обвинение рок-музыки бог весть в чем. Можно было еще в конце 20-го и в начале нашего века отвечать созданием песен. То есть то же самое ведь сделал и Мэнсон, когда его обвинили в школьной перестрелке, что у него плохая музыка, которая вот так вот влияет на детей. И Мэнсон записал альбом «Холливуд», и вот вы совершенно верно сказали про то, что музыку выбирают козлами отпущения. «Холливуд» у него весь об этом, вся концепция. Что его выбрало общество просто козлом отпущения, потому что его легко сделать, как он говорит, «poster boy for fear», то есть бабайкой, чтобы им пугать детей.
0: У нас пугали дяденька-милиционера. Если будешь себя плохо вести, я...
3: Да, дяденька-милиционер заберет. Либо сдам в детдом вообще.
0: Ну, детдом это уже совсем...
3: Это уже совсем до крайности себя плохо ведешь.
0: Ну да, послушаем.
3: Нет, пугали еще бабайкой. Давайте тогда вот послушаем из «Холливуда». Я предлагаю песню «Target Audience». Как раз где у Мэнсона есть такая фраза: «Мне жаль, что Шекспир для вас тоже когда-то был козлом отпущения». И здесь Мэнсон как раз об этом рассуждает, что артисты, поэты, художники часто для общества становятся козлами отпущения, потому что они не боятся показывать правду.
0: Потому что они на виду, да, да, потому что они же приковывают к себе внимание. Ну, давайте послушаем Мэрилина Мэнсона.
3: Target Audience.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: MSI is going black. Put your knives in baby's backs. MSI, you killed the Kennedys. Huxley too.

0: Это был Мэрилин Мэнсон со своей песней, которая дает отповедь всем лицемерам, цензуре и прочее. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-культуре, да и не только в рок-культуре, в музыкальной культуре, вообще с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И в чем парадокс, да, вот вы хорошо подметили, в чем парадокс толерантности? То, что толерантность призвана сделать общество комфортным для всех и дать людям максимум свободы. Но вместо этого, если ты, не дай бог, ты где-то выказал себя как нетолерантный, как тот же Мэнсон, то ты тут же, естественно, попадаешь под такую раздачу, что ты просто уже вынужден сам себя цензурировать.
0: За что боролись, на то и напоролись, называется.
2: Да, да? Перейдем немножечко к родине матери от Соединенных Штатов, а то нам скажут, что мы тут сидим, вещаем.
0: Ну, попробуй.
2: У нас же сейчас тоже ситуация пошла такая, что музыкальные произведения, художественные произведения, в них усматриваются пропаганда. То есть не просто, например, вот данный про Достоевский написал роман «Неточка Незваного», а он там что-то вот пропагандировал то, что в России запрещено. Я в детстве обожала Агату Кристи, это была вообще первая моя рок-группа, меня отец покойный сводил на мой первый концерт, как Мэнсона тоже. И то есть для меня, честно говоря, вот этот шаг господ Самойловых мне не понравился. То есть трек сейчас называется «Для никого». Я была уверена в том, что они будут как раз бороться, отстаивать свою точку зрения, что они, ну нет же там никакой пропаганды в этой песне.
0: Сама аллегория эта, да, она может восприниматься людьми недалекими, совсем иначе, чем задумал автор.
2: Так все, что он и недалекий человек, чтобы понять все недалеко для того,
0: как бы недалекий. Тут же Чарльз Мэнсон, не Мэнсон Мэнсон, это же какой-то вообще придурок. То есть, я не знаю, это организовал секту, слушал Битлз, Битлз несли свет и добро,
2: вот,
0: а он увидел в этих песнях совсем иное, призывы к убийству.
2: Так же, собственно, как и бедный Вагнер. Он наверняка ворочался в гробу, узнав, ну, если бы он знал о том, что его сделали идеологом, одним из идеологов нацистской Германии.
0: Его вообще, музыка, как бы,
2: музыка
0: вроде бы
2: не
0: стала
2: виновата, да.
0: гимном вот этого нацизма.
2: Человек просто писал хорошие оперы, никому не мешал. Тем не менее, мы сейчас с этим столкнулись, мы живем в такой реальности. И как раз-таки я бы на месте Самойловых, я бы отстаивала свою точку зрения. Почему я сейчас и принципиально защищаю права только Мэнсона вообще и бездомных кошек? Потому что Мэнсон, он боец. Он борется за свое искусство, он отстаивает свою точку зрения. Да, он вынужден заниматься определенной самоцензурой. Он, по крайней мере, не стал вымарывать из своих песен целые куски и не стал ни перед кем извиняться. Альбом «Для никого» я не слушала ни разу и, честно говоря, не особенно-то и планирую.
0: Я довольно неплохо знаю творчество Агаты Кристи, но вот к такой косвенной, ну, в общем-то, аллегорической пропаганде вредных для здоровья веществ в песнях всегда относился крайне отрицательно, но мне всегда нравились песни веселые, без каких-либо сомнительных намеков, слов и терминов. Например, такая песня группы Агаты Кристи, как «Хали Гали Кришна» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Агата Кристи. Сегодня мы говорим о запретах и цензуре в рок-музыке с моей гостьей, общественным деятелем, правозащитницей, бывшим следователем Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И еще давайте вспомним 1984 год, когда в Советском Союзе вдруг были опубликованы списки рок-исполнителей, как отечественных, так и зарубежных, чье творчество шло вразрез с моральным кодексом строителя коммунизма, по мнению составителей этих списков. Полностью оглашать все списки я не буду. Напомню, что, например, в этих списках присутствовали московские группы «Альянс», «Браво», «Центр», «Ленинградские мифы», «Кино», «Пикник», а также «Свердловский», «Наутилус», «Метро», «Фолиант» и «Урфин Джуз». Что касается иностранных команд, то это были, конечно же, «Sex Pistols», «Madness», «Stranglers», «Kiss», «Iron Maiden», естественно, «Black Sabbath», которые в этот список попали по той причине, что их творчество пропало.

0: нас еще сейчас в стране пошли по всей стране административные дела задержания за татуировки. С символикой три шестерки, с князем тьмы.
1: Ну да, что-то
0: да, до 15 суток татуировки и посты в социальных сетях.
1: Да, некоторые языческие символы тоже попадают под это.
0: Многим сейчас действительно иностранным артистам к нам вход абсолютно заказан. Потому что у того же Мэнсона на руках около, по-моему, у него около 4 татуировок, как раз тех, которые действительно уже запрещены от слова вообще. По поводу самоцензуры, на которую вынуждены идти не только отечественные артисты, но и зарубежные, и в том числе даже я вот выступала на «Ночи музыки», конечно, мы вынуждены сейчас, мы вынуждены подстраиваться под ситуацию, вынуждены об этом говорить и вынуждены это проговаривать. Даже сам Мэнсон, он вынужден был одну свою песню, он ее все-таки исполняет, это «The Nobodies». Мэнсон вынужден был оттуда убрать эту спевку. Он вынужден с ее с живого исполнения был убрать. Он сейчас это не поет. Ну, потому что провокация, потому что могут не понять, потому что у него до сих пор не сняты с него обвинения, он официально не реабилитирован, это то, собственно, почему я до сих пор и продолжаю защищать его права и писать всевозможные обращения.
1: Для меня, завершая наш разговор,
0: да,
1: самый курьезный пример вот этой толерантности, которая вовсе уже не толерантность, а непонятно что, в американском, опять же, бизнесе музыкальном. Переиздание альбома Джона Леннона «Sometime in New York City». Представьте себе, альбом открывается песней «Woman is a nigger of the world», что в переводе означает «женщина – это негр мира», всего лишь. Это мощная аллегория, потому что действительно права женщин ущемляются. Этот альбом был записан в 1972 году, и тогда это было активное движение за права женщин, и Леннон тоже включился в это. Главное, что сейчас вышел альбом без этой песни. Потому что в каждом припеве слово «нигер»
0: представляет.

0: Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Рок н Ток» была Екатерина Герлах.
1: Лейтенант юстиции.
0: И сегодня мы говорили о культурных или антикультурных запретах в рок-музыке, и не только в рок-музыке. А сейчас мы послушаем песню «We are Chaos», одна из самых знаменитых песен Мэрилина Мэнсона на рок-арсенале.

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello! Let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.